Он сам кайми по собот с ее реакцион как не я. Прав как он до собот не увлекайся. Уа, сиама как густо нако. Телени на ему. Готов с кума ему. Бухато нако он ако му бухат. Нима ако сия. Айко, пакуня. Тико бакатукот. Но и ако палипаран. Айко.